глазами грустными, страстными смотрели на мир прекрасный. Мы так не хотелось нам этим делиться со всеми, чтобы нас не сглазили. Делали разные глупости, мы с тобой были совсем детьми, но теперь стали мы взрослыми, и нас уже от

Натиск урок. Тебе не стало. Отче наш дослухав, ти читала. І натиск урок. Нас